0: Русские радио. Украинская радиостанция Нью-Йорку. Номер один. Юки радио.
1: I know you're tired. I'm kind of bored. Starting route to Los Angeles.